меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются, очи черные влагой подернуты, нежно и страстно глядят.

Задумался товарищ, вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

царь под воду подходил, да под Казань городок. Он подкопы подкопал, да под Казанку, под реку. Как татари да по городу похаживают, на царя Ивана типа глядывают. Святотарь!

0: дело пьянство и на дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим. Нет, так убирайся, проваливай.
1: Эй, да про себя разумей, отец Варлам.
0: Про себя. Да что мне про себя разуметь?

ходишь, ходишь, молишь, молишь, еле-еле три полушки выморишь. Что делать с горем?

0: Смотришь, а вот что, Алёха, при тебе указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий теретип Гришка Отрепьев. Знаешь ли ты это?
1: Не знаю, но...

0: Симона, что ты, Господь, с тобой?
1: Господи, сердце тут покой не оставят.
0: Эй, кто здесь грамотный?

Вот плохо разбираю, а разберу, разберу, по делу-то до петь не доходит.

Монтенегро. Душа горит, нальется сердце ядом, и тяжко, тяжко станет, что молотом стучит в ушах упреком и проклятием, и душит что-то, душит, и голова кружится, и мальчики, да, мальчики кровавые в глазах.

0: Яковлевич, вечно воняют руки.
1: Отчего ж будем воняться-то?
0: Не знаю, братец, но только воняют.

0: звуком.
1: Пусть дурак ест хлеба.
0: А если хотела бы и того, и другого, но совершенно невозможно требовать двух вещей сразу. Просковья Осиповна не любит таких прихотей. Плотное, что бы это такое было?

Все сон по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба могучую конницу будит. Седые гусары встают, встают усачи кирасиры, и с севера юга летят, с востока и запада мчатся, на легких воздушных конях один за другим эскадраны.

команды и армия честь отдает. Становится он перед нею и с музыкой мимо его проходят полки за полками в 12 часов.

мою царской милости, а промощи заслуги. Як-як-як, сагнака. Падайся, ну что ж его-то?